Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Выставка «Наследие Хаджи Ахмета Яссауи» открылась в Баку. Международный театральный фестиваль стартовал в Астане. Гала-концерт «Мура» театра имени Абая собрал тысячи зрителей. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Национальном музее истории Азербайджана в Баку открылась международная выставка «Тайна небесной глазури», посвященная историко-культурному наследию Туркестана и Хаджи Ахмеда Яссауи, передает агентство «Казинформ». В экспозиции представлены подлинные терракотовые плитки XII века, фрагменты поливной глазури XIV века, элементы майолики и мозаики, а также фотоматериалы с изображением куфических надписей и арабской вязи мавзолея Хаджи Ахмеда Яссауи. Отдельное внимание уделено архитектуре и эпиграфике мавзолея. Центральное место в экспозиции занимают два макета мавзолея Хаджи Ахмеда Яссауи. Один демонстрирует внутреннюю структуру комплекса и расположение основных помещений. Второй – его целостный архитектурный облик. Отдельный раздел посвящен духовному и интеллектуальному наследию Хаджи Ахмеда Яссауи. Здесь представлены рукописи и исторические материалы, набаснама, родословная, а также труды последователей Яссауи, отражающие влияние его учения на духовную традицию тюркских народов. В столице стартовал 4-й международный театральный фестиваль «Театр Ол». В этом году он посвящен 75-летию народной артистки Казахстана, обладательницы орденов «Парасат» и «Хурмет», выдающейся актрисы театра и кино Мерюрт Утекешевой, передает «Казправда KZ». В течение недели свои спектакли зрителям представят театральные коллективы из Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, а также театры из разных регионов Казахстана. В фестивальной программе наряду с известными произведениями казахстанской и мировой литературы представлены современные сценические интерпретации. Помимо спектаклей, в рамках фестиваля 7 октября в Казахском национальном университете искусств имени Куляш Байсейтовой состоится международная научно-практическая конференция «Творческое наследие Мерюрт Утекешевой. Преемственность и новаторство в современном театральном искусстве». В этот же день состоится торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей. Завершит программу «Творческий вечер Казахстана». Кыржыбега, посвященный 75-летию Мерюрт Утекешевой. На площади перед Казахским национальным театром оперы и балета имени Абая состоялся опен-эйр галоконцерт «Мура», приуроченный к 93-му театральному сезону и Дню города Алматы. В нем приняли участие более 250 артистов, а зрителями стали несколько тысяч алматинцев и гостей города. За 3 часа зрителям показали около 30 номеров с участием оперных солистов, балетной труппы, хора и музыкальных коллективов. В репертуар вошли национальная и мировая классика, джаз, музыка из известных кинофильмов и современные композиции. Специальной гостьей вечера стала Жамиля Серкебаева. Она исполнила попурри из казахских песен из репертуара Ермека Серкебаева, а также выступила вместе с солистом театра Олегом Татамировым. Отдельный блок посвятили Алматы. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Виолончель. Инструменты семейства струнных. Внешним видом точная копия скрипки, только почти в 3 раза больше нее. Появление виолончели относится к началу 19 века. И в истории упоминаются только 2 великих мастера, сконструировавших виолончель – Паоло Маджини и Гаспара да Сало. Сначала разновидностей инструмента было несколько. Они отличались друг от друга размерами, количеством струн и строем. В современном виде виолончель появилась в те же времена, что и скрипка, да и создали ее те же мастера – Амати, Гварнери, Страдивари. Практически единственное усовершенствование с тех пор – это шпиль, появившийся в конце 19 века. До этого исполнителю приходилось удерживать инструменты икрами ног. Как раз поэтому, вплоть до начала 20 века, было очень мало женщин-виолончелисток. Играть на виолончели считалось в обществе неэлегантным и даже недостойным для леди. На современных виолончелях широко применяется изогнутый шпиль, изобретенный французским виолончелистом Полем Тертелье, который придает инструменту более пологое положение, что несколько облегчает технику игры. Окончательное утверждение виолончели как одного из ведущих музыкальных инструментов произошло в 20 веке. Сейчас вполне естественной кажется ее популярность как солирующего инструмента, но так было не всегда. Достаточно долгое время виолончель лишь сопровождала пение или другой инструмент с более высоким голосом. Первым открыл красоту тембра виолончели Людвиг ван Бетховен. И сегодня в количестве написанных для нее концертных произведений виолончель уступает только скрипке. Кроме того, виолончель считается одним из красивейших музыкальных инструментов. К ней особенно неравнодушны художники. Это не значит, что они только рисуют ее или используют в своих инсталляциях. Например, американской художнице Джулии Борден виолончель заменяет холст. Она пишет свои картины прямо на корпусе инструмента. Сама Джулия играть не умеет, хотя и называет себя ценителем музыки. А скрипки и виолончели, по ее словам, просто притягивают ее к себе.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Международный фестиваль искусств «Астана-Кишкере» пройдет в столице. «Спартак» театра имени Абая собрал 30 тысяч зрителей в Турции. Выставка «Мой любимый город». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. 15-й международный фестиваль искусств «Астана Киштира» пройдет в столице с 9 по 11 октября. Юбилейный сезон гуманитарный фонд «Дегдар» организует совместно с театром «Астана Опера». Фестиваль откроется 9 октября в Центральном концертном зале «Казахстан» программой «Белинды Дэвидс», посвященной творчеству Уитни Хьюстон. Певица выступит в сопровождении оркестра «Астана Опера». Аранжировки подготовил итальянский дирижер и композитор Роберто Малинелли. Специальным гостем станет рок-певец Симоне Романатта. 10 октября в Астана Опера представит шоу «Нон-стоп опера». В программу включили фрагменты из «Путешествия в Реймс», Джиакино Россини, Фальстафа Джузеппе Верди, сказок Гофмана Жака Оффенбаха и Кандида Леонардо Бернстайна. Заключительный концерт «Барокко» состоится 11 октября. Произведения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Доминика Чеморозы и Алессандро Марчелло исполнят государственное трио «Форте-трио», французский гобоист Жером Гишар и флейтист Ержан Кушанов вместе с оркестром «Астана Опера». За дирижерским пультом будет Евгений Бушков. Балет «Спартак» в исполнении Казахского национального театра оперы и балета имени Абая посмотрели 30 тысяч зрителей на международном фестивале оперы и балета в Аспендосе. Казахстанская труппа выступила на сцене античного театра в Турции с постановкой хореографа Заурбека Райбаева. Театр имени Абая принял участие в 33-м фестивале по приглашению Главного управления государственных театров оперы и балета Турции. Главные партии исполнили Архат Аширбек, Айман Егис Паева, Сарым Аюпов и Жанель Тукеева. В спектакле участвовали артисты балета и симфонический оркестр театра под управлением заслуженного деятеля Казахстана Нуржана Байбусинова. В Национальном центральном музее Республики Казахстан 7 октября откроется выставка художественных работ «Мой любимый город» участников Центра активного долголетия. В экспозиции будут представлены произведения 35 участников, объединенные темой любви к родному городу. Через живописные и графические работы авторы передают свое восприятие города, его узнаваемые улицы, архитектурные объекты, природные ландшафты. Выставка раскрывает город как пространство, в котором встречаются прошлые и настоящее, сохраняются семейные истории, формируется особая атмосфера городской жизни. Знакомые пейзажи и образы города предстают в работах участников, наполненными теплом, искренностью и индивидуальным авторским видением. Выставка продлится до 21 октября. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классик».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.